0: Вот и лет. Словно и не бывало. На пригреве тепло. Только этого мало. Все, что сбыться могло, мне как лист потепало. Прямо в руку легло. Только этого мало. Понапрасну не смог. Ни добро не пропало. Все горело светло. Только этого мало. Жизнь брала под крыло. Берегла и спасала. Мне и вправду везло. Только этого мало. Листья не обросло. День промыв, как стекло, только этого мало.
1: Хорошо. Это его стихи.
0: Что ты все видишь?